0: и рассыплю над тобой.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Дальше!

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета выпустили совместный сингл «Sad Girls», який увойдзе у новый альбом спевачки «Dirty Blonde». Песня сполучает танцевальную электронику, эмоциональный поп и легкий клубный меланхоли-поп настрой. У композиции гучать мягкие синтезаторы, динамичный бит и драматичный вокал Бібі Рексы, который подкресливает тему внутренней стомленности и эмоциального тиску. Клип побудован вокруг размовы артистки с психотерапевтом и адлюстровывает темы принятия себе и борьбы с хейтом. Сингл промеркован до выхода ее первого за 3 года альбома и нового этапа карьеры как независимой артистки. Бібі Рекса, Sad Girls.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоні Ева Бардзілоўская. Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах. Кніга пад такой назвай прэзентавана на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Выйшла кніга ў выдавецтве «Сведкі», а яе аўтарка Сабіна Брыло. Як напісана ў прадмове, цытата, «У гэтай кнізе падрабязна, месцамі літаральна па днях, распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі. Месца дзеянняў – Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 2025. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністратыўна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах». На прэзентацыі кнігі выступіў і сам Віктар Бабарыка.
2: У данны момант я адчуваю сябе нейкім чынам не на сваім месцы, бо я ніколі не даваў столь шмат аўтографаў, як зараз. І мала таго, я іх раздаю не як аўтар. І таму, можа, і не маю права на то, каб гэта рабіць. Таму маё, я бы сказаў, пачуццё сёння нейкі самазванец.
1: Сіндром самазванца.
2: Так, вось, нейкі узяў на сябе адказнасць за тое, буду то, што буду раздаваць аўтограф на кнігах, і да якіх я не маю ніякога дачынення. Акрамя таго, што там напісана, што гэта справа Віктара Бабарыка. Ось, не я ее пачынаў, не я не рабіў, і, собственно, значит, не я не пісаў пра гэту справу.
1: Але справа была супраць вас, вы як бы героі кнігі, калі гэта так можна назваць. Як бы вы нашым слухачам сказалі, чаму варта прачытаць гэтую кнігу?
2: А калі сур'ёзна, то, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі цікавая кніга, таму што яна напісана з пункту гледжання чалавека, які не быў часткай працэса, актыўнага працэса, таго, што адбывалася ў 20-25 годзе, таму што гэта кніга пра гэты перыяд. І таму яна вельмі каштоўная гэтым, я б сказаў, неяк пунктам гледжання аб'ектыўным, без прыўнясення ў гэту кнігу нейкага асабістага погляда на падзеі. Гэта проста хроніка. І таму, хто хацеў бы паглядзець на тое, што адбывалася ў 20-м годзе і пасля гэтага, гэта будзе вельмі, вельмі каштоўная кніга.
3: Наталья Мацкевич, адвокатка Виктора Бабарыка.
1: Вы страсили лицензию за этой справой?
3: Ну, и в том числе и за этой. Но это стоило того.
1: Чему варто прочитать книжку?
3: Потому что важно помнить про эту атмосферу, для того, чтобы разобраться, что произошло, если мимо вас это прошло. А может быть, вы и смотрели на это, но посмотреть именно таким многосторонним взглядом. На самом деле это политический детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
1: Политический детектив?
3: Или судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
1: На вокладце книжки по-русски есть из речи в судебных прениях адвоката Натальи Мацкевич. И вы кажете, это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело.
4: Это дело о том, как успешный руководитель успешного банка Виктор Бабарико пошел участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года. А як вы думаете, справа увойдзе ў гісторыі як палітычная справа, напрыклад?
3: Безусловно, она уже в истории. Единственное, что вот для чего эти все книги, да, понятно, что она задокументирована, ну, таким сухим языком, там, где надо, да, там, где работают документаторы. Но очень важно для истории оставлять и вот такие произведения, которые могут просто люди читать, которые, вот меня сегодня спрашивали, а может ли она стать доказательством для следующих процессов? Но книга вряд ли, потому что доказательства по-другому собираются. Но память, она не менее важна, историческая память, да, память нации, политическая память, да, политических процессов, она не менее важна, чем последующий процесс привлечения ответственности там виновных в нарушениях прав человека. Потому что общество становится здоровым только тогда, когда оно рефлексирует то, что с ним произошло, помнит, что с ним произошло, и передает этот опыт, ну, следующим поколениям. Как нельзя сделать. Хочу додать, что эта книга очень честная, да? И если кто-то будет в ней искать поводы, чтобы нас в чем-то упрекнуть, в конъюнктурности, пусть не ищут, да? Здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Татьяна Недбай, выдавец «Светки».
4: Была презентована книга про Виктора Бабарику, про его справу, и вы ее модерировали, эту беседу. И давайте расповедем, чьи портреты стояли на пустых креслах.
5: Был портрет Дмитра Колоса, выдавца и перекладчика, который находится с лютого этого года у неволи, и его обвинувают у супрацы або керавництве экстремистским формованием, якими экстремистскими формованиями, нагадаю, были признаны незалежные белорусские выдавецтвы. Выдуманная коалиция, выдуманная службами белорусскими коалиция незалежных выдавецтв. Вот же главное, как выглядит злочинство Дмитра Колоса у тем, что он выдавал белорусские книги. И его мы сегодня, я думаю, что коли бы не эта история с ним, то он сегодня мог бы для нас долучиться и быть с нами. Тому для нас было важно хотя бы таким символичным чином его иметь разом с нами, ну и нагадать про его всем широкой публице.
4: А еще я зауважила, было кресло, присвеченное рукописам.
5: Ну, это конфискованные рукописи, так, это уже у нас такий ход, крыху, бо пеновская традиция, она заключается в том, что на пустых креслах презентуются люди, особы, а мы тут с уваги на то, что для белорусской культуры отбывается вельми драматичная ситуация с рукописами, которые знищаются, забираются у людей, то бок мы ведаем про забороненные книги, але есть шмат рукописов, которые конфисковывались у тур, якія нават яшчэ не паспелі стаць кнігамі. І гэта вельмі складана зафіксаваць, таму што, ну, фактычна кніга не выйшла. І мы такім чынам хочам таксама звярнуць увагу на гэтыя драматычныя падзеі ў нашай беларускай сучаснасці, калі мы як культура, як супольнасць недаатрымоўваем вялікую колькасць культурнага прадукта праз гэтыя рэпрэсіі.
4: Вертаючыся да прэзентацыі кнігі «Справы» Віктара Бабарыкі, чаму варта, на ваш погляд, чалавеку простаму прачытаць гэтую кнігу? Гэта хроніка матэрыялаў, выступленняў адвакатаў, хроніка справы Віктара Бабарыкі.
5: Я бы сказала, што гэта хроніка несправедлівасці. І, можа быць, гэта нічога новага. Мы не адкрыем для сябе новага факта ў тым, што адбываецца несправедлівасць. Мы пра гэта, як правіла, ведаем. Але мы пабачым аргументы, доказы таго, чаму справа Віктара Бабарыкі была сфальсіфікавана і чаму яна была несправедлівая менавіта гэтая крымінальная справа. Акрамя таго, мне здаецца, гэта вельмі цікавы момант, калі мы можам увайсці двойчы ў адну руку, а разгарнуць усё сёлета ў 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна. Да, я бы хацела дадаць, што кніга зараз выйшла на рускай мове, але літаральна перад самай прэзентацыяй так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад кнігі ўжо на беларускую мову. Гэта азначае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо у верасні.
1: Кніга «Справа Віктора Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» – гэта дакументальная хроніка палітычнага пераследу Віктора Бабарыка на фоне разбурэння ў Беларусі свабоды слова і сходаў «Права на абарону» і «Справядлівы суд». Перад чытачом разгортваецца не толькі асабістая драма чалавека, але і гісторыя краіны, дзе крымінальны пераслед стаў інструментам утрымання ўлады. Заснаваная на адкрытых крыніцах і ўнікальных дакументах, кніга становіцца дакладным і страшным пасведчаннем эпохі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Минимум 170 белорусских политвязнев, у особливо уразивом становище, бухгалтер Коскалинка Вичава судили за содействие экстремизму. У Белостоку и Варшаве представлять книгу Феликса Акермана «История Городни 1919-1991». У студии с новинами Анна Шайковская. Репрессии в Беларуси. Минимум 170 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зневоления. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Тягом минулого травня протягивались трансграничные репрессии в выгляде отвольного криминального переследу, унесения у перелики экстремистов, примушивания до неголосного сотрудничества, сочинение и тиску праз родных и близких, якія засталіся в Беларуси. Правоабаронцы по-ранейшему регулярно фиксуют и документуют факты уживания катаванняў и забароненных видов обыходжання в ходе расследования политичных справов, а так само в процессе отбытия покарання по их. Регулярно пополняются списы экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9 792 особи сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом і мінімум 8477 особи були осуджені, у тим ліку завочно. Дадзені показчики протягують рості кожен місяць, хоча правооборонці істотно обмежовані у махчимостях отримання інформації об переслідах. Бухгалтер Коскалинка Вичава судили за содействие экстремизму. Татьяне Лауникович, 36 годов. У 2012 году она закончила Полесский державный университет по специальности финансы и кредиты. С 2013 года працевала бухгалтеркой на лечение заработков спочатку у доследном Рыбгасе Белое, а после на протягу 7 годов у компании «Ваш Продмаркет». А пошлым местом працы Татьяны значится центр забеспечения деятельности бюджетных организаций Калинковицкого района, где она была бухгалтеркой у женщины неполногодовое дитя, пишет наша Нива. Гомельский областный суд вынес Татьяне присуд по поводу артикула содействия экстремистской деятельности. Верогодно, Лауникович призначили так званую хатнюю химию. Светлана Тихановская подяковала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удержная за поддержку белорусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самые теплые зычені народу Швеции, якая 6 червня святкувала национальный день. Про это пишет выдание «Позірк». Тихановская неодноразово наведывала Швецию, а последний раз 11-12 травня. Лукашенко, віншуючи шведов с национальным днем, заявил про готовность обновить взаимоповажливый и равноправный диалог для прогресса и добробыту обеих держав и народов, а так само умацывание безопасности в регионе. Однако Швеция, как частка развязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У понеділок, 8 червня, у Белостоку у межах заключных занятка «Умова на нова». Гэтага сезона отбудется презентация книги Феликса Акермана «История Гародні 1919-1991». Усяго на доследование для гэтай книги у аўтара сышло 8 годов, некалькі з яких ён провел у Гародні, як у самім городе, так і у архивах, і нават вывучыў беларускую мову спеціальна для гэтага проекту. Калі книга вышла в 2021 году, сбеглися две исторические подеи. Апошняя хваля пандемии COVID-19 и переслед протестовцев после революции у конца лета 2020 года. Адразу после одной презентации книги у Гародня у Центре городского життя организатор встречи Павел Мажейко и мастак, чья выстава проходила там, Олесь Пушкин, были арештованы. Центр городского життя давно не існує. Павел Мажейко провел 2 года за кратами, Олесь Пушкин помер у тюрьме. Значная частка активных жыхароў теперь живет у Вильни, Белостоку и Варшаве. Презентация книги Феликса Акермана «История Гародні сярэдзіне 1919-1991 у Беластоку адбудзецца заўтра о 19 гадзіне ў Сусветскім доме, што па вуліцы Сянкевіча. Прэзентацыя ў Варшаве пройдзе 9 чэрвеня ў цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад Ляшча.
3: Ой, не подумала, что радио рацию до рудаков завитая, но...
4: Вторая дорога, брук. Тут чистютко было, травы нать не было. Кедись, помню так, в весце, ну, там было понад сетка коров. Коня так само, там, понад 50-ка. Ну, бо каждый имел, и имели по два, и по три. Ну, овечки годовали. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да єсені і на Білисток.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну, якоє то. Так не повинно бути, ну, але що ти зробиш? Приїжджають і по дворах замикають, і все. Заважьте, ті чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
5: На своїй землі. Угу.
3: Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
5: Тільки годин, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
6: Прихожа у вас тут?
5: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тому що все намагаються.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива у Чернобыльской зоне. От студента у ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. Организаторы фестивалю «Тутака» представили новый фестивальный мэр. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива, которое месяца на украинском боку Чернобыльской зоны, поведомляет «Энергоатом». Частково разбуранный будинок приема контейнеров. У им отпрацеванное ядерное палево не заховывалось. Радиационный фон вокруг объекта в норме. Централизованное сховище отпрацеванного ядерного палива было введено в эксплуатацию уже после початку полномасштабного уварвания России в Украину. Там размещается отпрацеванное палево с трех украинских атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Полдньово-Украинской. Беларусы, якія выехалі ў эміграцію праз палітычны пераслед у асноўнай сваёй масе, прытрымліваюцца праеўрапейскіх і праўкраінскіх поглядаў, адзначыў у эфіры нашага радыё амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Таму, паводле яго, яны з'яўляюцца для украінскай дзяржавы саюзнікамі, і таму ў краіне можа быць карыснай дзейнасць Святланы Ціханоўскай і яе офіса.
3: Це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля.
2: Разом з тим Україна підтримує контакты с широким спектром белорусских демократичных сил. И хотя Светлана Тихановская есть международно признанным лидером этих сил, демократичное осиродие этой природы является плюралистичным и предугледживает наявность разных меркований. И прихильники этих отрозных от офису Тихановской меркований так само могут быть приняты в Киеве.
3: Ничего не заважает белорусским демократичным лидерам приезжать на разные заходы в Украине, если що це не буде суперечить вимогам там Служби безпеки України, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Тому представник українського МЗС не виключив зустріч з іншими білоруськими лідерами, наприклад, такими як Зенон Пазняк чи Валер Цапкала, які з'являються жорсткими опонентами Світлани Тихановської. От студентов ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. У отворотном выпадку криминальным переследам погрожают их родным у Беларуси. Юристка правооборонного центра «Весна» Светлана Галаунева прокомментовала ситуацию. Цитата. «Коли эта ситуация, что студент за межой, а от его потребуют отличиться и вернуться в Беларусь, я раю не идти на такие потребования. Довольно часто силовики шукают людей, на которых можно тиснуть и протягивают усмотнять тиск. Никто не гарантует, что повертание людей не будут примушать, например, записывать видео с выбачениями. Коли говорка про студентов у Беларуси, то, ведомо, тут варто осторожно оценивать риски, у темнику махчимага затримання і, заходячи з гэтага, приймаць рашэнні, раіць Святлана Галаунёва. Праваабаронцы не рекомендують звертацца ў Беларусь выкладчыкам, выпускнікам, студентам і асобам, якія маюць любыя іншыя сувязі з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Новини фесту «Тутака». Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Все лето одной из головных новинок стали драуляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. По воде керовника фонду «Тутака» Паула Станкевича, такая идея народилась от жадания допомогать белорусам заховать связь с родными местинами.
4: Придумали такой очень классный мерч, который называется «Город, где живет твое сердце». Беларуса.
5: Зроблены з трох слояў фанеры, такі 3D карціна, якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад. Можна выбраць таксама якую дэдыкацыю, і мы просто вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D мапа сёлета на тутака з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатара, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю тутака, які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, што каля гарадка на Падляшшы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Европа рыхтуется до перемоваў с Россией. Иранскую студентку, арештованную за коментары, депортовали с Беларуси. Тихановская передала лист патриарху Варфоломею, який приехал у Литву. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Российские оккупанты ударили керованной авиабомбой каля школы во украинском Балабине. Там загинули двое человек. Дрон атаковал автозаправочную станцию Запорожье. Тем часом Европа рыхтуется до магчимых перамоваў с Россией. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сустрэнется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Лидеры обмеркуют дальнейшую падтрымку Киева і магчымыя шляхі завяршэння вайны. Ва ў еўрапейскіх сталіцах лічаць, што Масква не можа бясконца пазбягаць далёгу і хочуць загадзя ўзгадніць агульную пазіцыю. Репрессию Беларуси. 62-годовую громадянку Украины амаль уже год утрымливают у изоляторы на Крестина в Менску без предъявления обвинувачивания. Поводле информации правооборонного центра «Вясна» Наталью Баташову затримали у червня минулого года в Витебску разом с мужем, лёс якого неведомый до этого часу. Женщины утрымливают в невыносных умовах без предъявления обвинувачивания. За кратами у женщины почались серьезные проблемы со здоровьем. Ведомо, что Наталья спробовала передать весточку, каб позвонили близким у Миргороде, поведомили, где ее утрымливают, бо ее лечили зниклой. После этого до ее пришли супрацовники КДБ, распытывали, кому и на во что передавала вестку и пужали ее. Передая слово, было и сукамерницы «Вясна». Иранскую студентку, якую арыштавалі ў Менску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з Хатыры Хададзідзі ў ізалятары тым жа на Крэстіна. Як паведамлялася, студэнтку стаматоліга з Ірана затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хададзідзі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірана. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалили, а покинули чекать депортации. Простое, что Грузия отмовился примать Хатыры, и кап там ее не выкрали иранские улады, ее вынику депортовали в Армению. Вядома, что покуль она знаходилась у изоляторы, да ее проезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Светлана Тихановская выказала подяку за створение белорусской парафии Константинопольского патриархата у Вильне. Она подкреслила, что церква мае особливое значение для белорусов, якія вымушаныя жить у выгнанні. Про гэта Белсату поведамил дарацца белорусской демократичной лидерки у дипломатичных пытаннях Денис Кучинский, який так само передал патриарху подарунок от Тихановской. Денис Кучинский назвал сустречу с патриархом Варфоломеем великим гонором. Поводле яго гэты визит стал важным символом падтрымкі для белорусских православных верников Константинопольского патриархату и для белорусской громады у Вильне. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У ближайшие понеделок на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, без истотных опадков. Только на Городинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дедерка.
4: Напад на цягнік. Адстаўка сямашкі. Гісторыя беллиту версіі грэцкага.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра напад паўстанцаў. Такі быў загаловак наступнай корэспандэнцыі. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
3: Беларусы у міжваенным друку.
4: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
3: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

солдатским згнило в королевстве. Над у нас от мяжи до мяжи потонаю все в непотребстве. Аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и утульно. У чергу всех, кто взять не поспел.

0: In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.